0: ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱤᱱ ᱨᱮ ᱩᱰᱩᱠᱚᱜᱼᱟ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱜᱮ ᱵᱟᱝ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨᱮᱢ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱛᱤᱭᱮᱱ ᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ SIP ᱨᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱵᱟᱨᱥᱤᱠ ᱨᱤᱴᱟᱨᱱ ᱥᱮ ᱵᱮᱭᱟᱡᱽ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ ᱛᱷᱚᱲᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱵᱚᱱ ᱢᱮ
1: ᱱᱚᱣᱟ SIP ᱨᱮᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱴᱷᱟᱹᱣᱠᱟᱹ ᱵᱮᱭᱟᱡᱽ ᱫᱚᱨ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱥᱟᱶ ᱡᱚᱱᱚᱲᱟᱣ ᱭᱳᱡᱚᱱᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱱᱤᱵᱮᱥᱚᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱟᱨ ᱡᱚᱛᱚ ᱭᱳᱡᱚᱱᱟ ᱵᱷᱤᱱᱟᱹ ᱵᱷᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱚᱠᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱴᱷᱟᱹᱣᱠᱟᱹ ᱱᱤᱵᱮᱥ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱮᱨᱦᱚᱸ ᱢᱚᱴᱟᱢᱩᱴᱤ ᱚᱱᱩᱢᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱥᱮ ᱵᱷᱟᱹᱵᱤ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱢᱚᱴᱟᱢᱩᱴᱤ 12% ᱠᱷᱚᱱ 15% ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱥᱟᱞᱟᱱᱟ ᱨᱤᱴᱟᱨᱱ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ
0: ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱚᱡᱽ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ SIP ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮᱵᱚᱱ ᱮᱦᱚᱵ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱤᱧᱦᱚᱸ ᱛᱷᱚᱲᱟᱧ ᱦᱩᱫᱤᱥᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱥᱟᱹᱨᱤᱜᱮ ᱡᱮᱢᱚᱱ SIP ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱫᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱞᱮᱠᱤᱱ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱜᱮ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱠᱮᱭᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱱᱤᱡᱮᱨᱟᱜ KYC ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱯᱮᱱ ᱠᱟᱨᱰ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱥᱮ ᱟᱫᱷᱟᱨ ᱠᱟᱨᱰ ᱥᱮ ᱵᱮᱝᱠ ᱵᱤᱵᱚᱨᱚᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱚ KYC ᱠᱚᱢᱯᱞᱤᱴ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱯᱚᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱜᱮ ᱯᱚᱨᱢᱟᱱ ᱟᱠᱟᱱ ᱢᱤᱭᱩᱪᱩᱣᱟᱞ ᱯᱷᱟᱱᱰ ᱠᱚᱢᱯᱟᱱᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱦᱩᱭᱱᱟ SBI HDFC ᱵᱮᱝᱠ ᱦᱮᱸᱥᱮ ICICI ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱯᱟᱨ ᱱᱤᱯᱚᱱ ᱮᱢᱟᱱ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱱᱤᱵᱮᱥ ᱯᱞᱟᱴᱯᱷᱚᱨᱢ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱜᱨᱚᱣ ᱡᱤᱨᱳᱛᱷᱟᱱ ᱯᱮᱴᱤᱮᱢ ᱦᱮᱸᱥᱮ ᱢᱟᱱᱤ ᱚᱱᱟ ᱮᱢ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱤᱡᱮᱨᱟᱜ ᱵᱤᱛᱛᱤᱭᱚ ᱞᱚᱠᱥ ᱥᱮ ᱡᱚᱥ ᱫᱚ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱚᱲᱟᱜ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱚᱲᱟᱜ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱚᱱ ᱴᱟᱠᱟ ᱵᱚᱱ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱚᱜᱼᱟ ᱨᱤᱴᱟᱭᱟᱨᱢᱮᱱᱴ ᱯᱚᱨᱮ ᱪᱮᱫᱠᱟ ᱵᱚᱱ ᱯᱞᱟᱱᱤᱝᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱦᱚᱸ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱪᱮᱫᱠᱟ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱦᱩᱫᱤᱥ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱜᱮ ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱢᱤᱭᱩᱪᱩᱣᱟᱞ ᱯᱷᱟᱱᱰ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱪᱷᱟᱣ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤᱜᱮ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱹᱛᱷᱟᱹᱲᱤ ᱢᱤᱭᱩᱪᱩᱣᱟᱞ ᱯᱷᱟᱱᱰ ᱨᱮᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱤᱡᱮᱨᱟᱜ ᱢᱟᱥᱤᱠ ᱱᱤᱵᱮᱥ ᱴᱟᱠᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ 1,000 ᱜᱮ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛ ᱴᱷᱟᱹᱣᱠᱟᱹ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱜᱮ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱟᱢ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮᱢ ᱢᱤᱭᱩᱪᱩᱣᱟᱞ ᱯᱷᱟᱱᱰ ᱨᱮᱢ ᱡᱚᱢᱟ ᱟᱠᱟᱫ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱴᱷᱟᱹᱣᱠᱟᱹ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤᱜᱮ ᱡᱟᱹᱨᱩᱨᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱨᱚᱲ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤᱜᱮ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱤᱭᱩᱪᱩᱣᱟᱞ ᱯᱷᱟᱱᱰ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱱᱤᱵᱮᱥ ᱨᱮ ᱯᱚᱭᱥᱟ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱫᱚ ᱡᱚᱠᱷᱤᱢ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱞᱟᱦᱟᱨᱮ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱥᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱶ ᱡᱚᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱫᱚᱥᱛᱟᱵᱮᱡᱽ ᱠᱟᱜᱚᱡᱽ ᱠᱚᱫᱚ ᱫᱷᱮᱭᱟᱱ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱢᱟ ᱟᱨ ᱵᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣᱢᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱟᱵᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱢᱤᱭᱩᱪᱩᱣᱟᱞ ᱯᱷᱟᱱᱰ ᱵᱟᱨᱮᱛᱮ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱩᱥᱟ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱡᱩᱜᱽ ᱨᱮᱠᱚ ᱢᱮᱱᱮᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱨᱮᱫᱚ ᱛᱚᱵᱮᱜᱮᱢ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱟᱢ ᱱᱚᱣᱟ ᱱᱤᱥᱟᱹ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱮᱢ ᱵᱚᱱᱫᱚᱭᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱱᱤᱥᱟᱹ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱵᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱨᱮ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱫᱷᱟᱨᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱧᱚᱜ ᱟᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱵᱚᱱ
0: ᱦᱮᱸ ᱦᱮᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲ ᱜᱮ ᱮᱱᱛᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱟᱵᱚ ᱟᱰᱮᱯᱟᱥᱮ ᱦᱚᱸᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱤ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱱᱟᱥᱟ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱛᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱚ ᱰᱩᱵᱟᱹᱣ ᱪᱟᱵᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱠᱤ ᱡᱚᱛᱚ ᱜᱮ ᱚᱠᱚᱭ ᱫᱚ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱯᱟᱹᱣᱨᱟᱹ ᱧᱩᱛᱮ ᱥᱮ ᱢᱤᱫ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮᱵᱚᱱ ᱟᱵᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱚᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱚᱱ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸᱵᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱠᱤ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱱᱟᱥᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱨ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱡᱮᱥᱮ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱭᱟ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱟᱥᱟ ᱚᱠᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱱ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱯᱟᱹᱣᱨᱟᱹ ᱦᱮᱸ ᱥᱤᱜᱟᱨᱮᱴ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱥᱮ ᱛᱟᱢᱟᱠᱩ ᱨᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱥᱮ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱦᱚᱸ ᱰᱨᱟᱜᱽᱥ ᱠᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱱᱟᱥᱟ ᱚᱠᱟ ᱫᱚ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱱᱟᱥᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱱᱟᱥᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱱᱟᱥᱟ ᱫᱚ ᱡᱮᱥᱮ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱱ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱠᱤ ᱡᱩᱣᱟᱹ ᱡᱮᱥᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱟᱞᱟᱝ ᱯᱚᱭᱥᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱝ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱚᱱᱟᱨᱮ ᱡᱩᱣᱟᱹ ᱨᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱰᱷᱮᱨ ᱦᱚᱲ ᱯᱚᱭᱥᱟ ᱠᱚ ᱟᱫᱮᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨᱚ ᱯᱷᱤᱨ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱭᱟ ᱠᱤ ᱡᱮᱥᱮ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱤᱱᱴᱟᱨᱱᱮᱴ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱵᱚᱱ ᱱᱟᱥᱟ ᱵᱚᱱ ᱟᱯᱱᱟᱨᱮᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱠᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱭ ᱵᱚᱨᱵᱟᱫᱮᱜ ᱵᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮᱵᱚᱱ ᱢᱮᱱ ᱫᱟᱲᱮ ᱠᱮᱭᱟ ᱠᱤ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱟᱥᱟ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱟᱫᱚᱛ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱤ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱟᱭᱟᱜ ᱦᱩᱫᱤᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱴᱠᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱱᱟ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱛᱟᱹᱨᱤᱠᱟ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱩᱛᱟᱹᱨᱮᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱤ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱵᱟᱝ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱨ ᱢᱚᱡᱽ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ
1: ᱟᱨ ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱨᱮ ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱵᱟᱢ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱦᱚᱨ ᱫᱚ ᱵᱟᱢ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱝ ᱠᱟᱛᱷᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱫᱚ ᱟᱢ ᱪᱮᱫ ᱮᱢ ᱢᱮᱱ ᱡᱚᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱫ ᱟᱢ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱚᱦᱚᱛ ᱥᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱟᱠᱚ ᱢᱮ ᱠᱤ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱚᱦᱚᱛ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱨᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ
0: ᱦᱮᱸ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱟᱵᱚᱱᱟ ᱡᱮ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱫᱚᱦᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮᱜᱮᱫ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱪᱮᱫ ᱫᱟᱲᱮ ᱜᱮ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ

ᱟᱵᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱨᱮ ᱢᱮᱦᱱᱚᱛ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟᱱ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱢᱮᱦᱱᱚᱛ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱢᱮᱦᱱᱚᱛ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱵᱚᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱢᱮᱦᱱᱚᱛ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱵᱚᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱱᱟᱜᱟᱢ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱭᱢᱟ ᱫᱷᱟᱣᱮ ᱫᱟᱹᱵᱤ ᱥᱟᱹᱵᱤᱛ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ ᱾ ᱵᱤᱜᱽᱜᱟᱱᱤᱠ ᱮᱰᱤᱥᱚᱱ ᱜᱚᱴᱟ ᱥᱤᱧ ᱟᱭᱟᱜ ᱯᱨᱚᱭᱳᱜᱽᱥᱟᱞᱟ ᱨᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱫᱩᱫᱽᱲᱩ ᱢᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱥᱤᱛᱷᱟᱹᱱ ᱠᱟᱛᱮᱜ ᱮ ᱜᱤᱛᱤᱡ ᱡᱤᱨᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟᱭ ᱾ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱢᱚᱦᱟᱛᱢᱟ ᱜᱟᱱᱫᱷᱤ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱟᱝᱜᱽᱨᱮᱡᱽ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱯᱷᱩᱨᱜᱟᱹᱞ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱥᱤᱧ ᱧᱤᱫᱟᱹᱭ ᱢᱮᱦᱱᱚᱛ ᱞᱮᱫᱟ ᱾ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱦᱚᱲ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱜᱮ ᱞᱟᱜᱽᱞᱮ ᱢᱮᱦᱱᱚᱛ ᱮᱫᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱩᱲᱟᱹᱭ ᱜᱮ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱾ ᱢᱮᱲᱦᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱚᱱ ᱡᱷᱟᱞᱠᱟᱜᱼᱟ ᱢᱮᱦᱱᱚᱛ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱟᱨ ᱠᱷᱩᱲᱭᱟᱹ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱛᱤᱜᱼᱟ ᱾ ᱢᱮᱦᱱᱚᱛ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱟᱜᱟᱢ ᱵᱚᱱ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱜᱚᱲᱦᱚᱱ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱢᱮᱦᱱᱚᱛ ᱫᱚ ᱠᱷᱟᱹᱴᱤ ᱜᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱟᱜᱟᱢ ᱠᱩᱲᱟᱹᱭ ᱨᱩᱯ ᱛᱮ ᱮᱢᱟᱵᱚᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱥᱟᱹᱨᱤᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱢᱮᱦᱱᱚᱛ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱾ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱵᱚ ᱫᱟᱢᱟᱱ ᱚᱠᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱨᱵᱟᱫ ᱮᱫᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚᱭ ᱵᱟᱨᱵᱟᱫ ᱵᱚᱱᱟ ᱾ ᱢᱮᱦᱱᱚᱛ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱜᱮ ᱟᱭᱟᱜ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱟᱜᱟᱢ ᱮ ᱜᱚᱲᱦᱚᱱ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱢᱮᱦᱱᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱦᱚᱲ ᱵᱩᱥᱩ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱠᱚ ᱡᱟᱱᱟᱢᱮᱱᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱢᱚᱦᱚᱞ ᱨᱮᱠᱚ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱛᱟᱞᱟᱭᱮᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱢᱮᱦᱱᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱜᱟᱲ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱨᱮ ᱫᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱟᱜᱟᱢ ᱴᱷᱮᱱ ᱵᱚᱱ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱ ᱨᱮ ᱟᱢ ᱢᱮᱦᱱᱚᱛ ᱮᱢ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵᱼᱟ ᱩᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱨᱮ ᱵᱚᱱᱚᱫᱚᱞ ᱮᱢ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣᱟ ᱾ ᱟᱢ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱫᱷᱟᱣ ᱮᱢ ᱵᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱢᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱛᱟᱢᱟ ᱾ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱨᱮ ᱵᱮᱡᱷᱟᱜ ᱦᱩᱫᱤᱥ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱮ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜᱼᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱜᱮ ᱴᱷᱤᱠᱟᱹᱜᱼᱟ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱯᱟᱸᱡᱟ